0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить

0: с дачей дома.
1: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
2: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм»

Вы слушаете «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. О, специализированный застройщик «Привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Озерске гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву и губернатору Челябинской области Алексею Текслеру представили две инициативы по развитию атомных городов. Первое сделано в Атомграде. Проект поддержки локальных производителей и поставщиков услуг. 35 организаций из Озерска уже зарегистрировались. Это второе место среди всех атомградов. Еще одна инициатива – «Атомная глава». Она объединит проект «Росатома» с предложениями жителей. В завершении встречи Алексей Лихачев и Алексей Текслер вручили государственные и областные награды работникам атомной отрасли, ветеранам и ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. В центре Челябинска высадят 8 тысяч петуний. На проспектах Ленина и Свердловском планируется развесить 400 кашпо с петуниями, бархатцами и вербейником, рассказали в мэрии. Всего обновят около 650 кашпо. В них будет высажено порядка 6 тысяч петуний. Еще 2 тысячи появятся на новых вертикальных клумбах. Южноуральские почтовики за год пресекли хищение более 1 миллиона рублей. Суммы варьируются от 5 тысяч за попытку оплатить фальшивые семена до сотен тысяч рублей. Например, в Озерске оператор не дала пенсионерке перевести 48 тысяч аферистам, которые обещали крупную компенсацию, и вызвала полицию. А в Кусе почта на сутки приостановила международный перевод по системе Unistream на 280 тысяч рублей. Пожилая женщина отправила мошенникам все сбережения, но деньги удалось вернуть. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети – меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Доброе утро, дорогие друзья! Встречаем пятницу вместе. С вами у микрофона я, Соня Дегтярева. Сегодня радует все и тот факт, что пятница на дворе и погода за окнами. Сейчас тепло и солнечно, 17 градусов выше нуля. В течение дня столбики термометров поднимутся до 24 градусов Цельсия. Возможны слабые дожди, но они не должны повлиять на наши планы на сегодняшний день, так ведь? Впереди нас ждет много хорошей музыки. Прямо сейчас мировой бестселлер с Элвисом Пресли «Can't Help Falling in Love». Очень романтичная, красивая композиция. Пусть она задаст ритм вашему сегодняшнему дню. Приятной легкой пятницы, друзья!
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: 7:35 в Челябинске, дорогие друзья. Сейчас в эфире мы с вами услышим летнюю знойную композицию Джесси Уэя «Эгоиста». Это испаноязычная версия трека «Selfish Love», что в переводе значит «эгоистичная любовь». Давайте мы сегодня сами будем немножко эгоистами в хорошем смысле этого слова, будем отстаивать себя, отстаивать свои желания, не позволять никому испортить наше настроение и наш сегодняшний день. А сделать его более спокойным нам поможет отличная музыка на Радио 100. Далее в эфире Рита Ора, Юту и Адель. Оставайтесь с нами.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
3: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в старинный испанский портовый город Понтеведра. Его название переводится как «Старый мост» и намекает на старый римский мост через реку Лерес. До наших времен он не сохранился, зато рядом в 12 столетии был выстроен другой – мост Бурго, который и по сей день никуда не делся. Город хранит богатое наследие романской архитектуры. Он построен с невероятным терпением, и местные жители называют его «хорошей деревней» за то, что здесь сохранилось немало исторических памятников. И если раньше это был в основном коммерческий порт с судоверфями, где строили корабли для Христофора Колумба, то сегодня это одно из лучших мест в Европе для романтических путешествий. Также Понтеведра получил широкую популярность после того, как в 2000 году большую часть территории города сделали пешеходной, полностью запретив автомобили. Были закрыты все наземные автостоянки в центре, а светофоры заменили на перекрестке с круговым движением. Также была расширена зона без машин от старого города до района 18 века, а скорость движения ограничили до 30 км в час. Так что теперь ничто не мешает насладиться красотой Понтеведры, прогулявшись по древним улочкам и мощенным площадям посреди колоннад и цветущих деревьев. А отдохнуть можно в многочисленных барах и ресторанах, где подают великолепный ассортимент закусок. Особого внимания достоин прогулочный проспект Аламеда с величественными зданиями и монументами, которые в основном запечатлели военно-морские подвиги. Здесь же возвышается однорукая статуя знаменитого генуэзца Христофора Колумба, который якобы отправился отсюда в свое плавание и которого местные жители считают своим. Понтеведра – это идеальное место для тех, кто на отдыхе любит соединять историю, комфорт и спокойствие.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

YouTube with or without you — легендарный уже хит, который настолько полюбился многим, что разошелся на достаточно большое количество каверов. Композиция говорит сама за себя, мне кажется, она до сих пор немножко играет в голове. Есть еще и замечательный клип, где молодой Боно очень харизматичный в кожаном коричневом жилете. Это отдельный вид эстетического удовольствия, поэтому если вы не видели, обязательно посмотрите в свободное время, получите огромное удовольствие. Собственно говоря, так же, как и от музыки, которая играет в эфире Радио 100. Далее у нас Адель, Астру Жилберту, а следующий час начнем с новостей. Антон Образцов расскажет актуальные новости в регионе к этому часу. Ну а я, Соня Дегтярева, желаю вам легкой пятницы и отличного настроения. До встречи в следующем часе.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. Губернатор Алексей Текслер подвел итоги поездки в Озерский городской округ. Рабочий визит проходил совместно с гендиректором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Одним из ключевых событий стал старт всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Также в ходе визита состоялась церемония награждения работников производственного объединения «Маяк», ветеранов и представителей социальной сферы. Кроме того, Алексей Текслер посетил в Озерске новое приемное отделение больницы Федерального медико-биологического агентства. Отдельное внимание губернатору уделил вопросам благоустройства и улучшения городской среды, в частности, продолжению проекта «Энергия воды». В Челябинской области местные жители могут войти в отряд «БАРС». Решение о наборе добровольцев было принято для защиты важных объектов региона от атак БПЛА. Попасть в отряд могут граждане, находящиеся в запасе и добровольно заключившие контракт с Минобороны о пребывании в резерве. Подробнее о требованиях к резервистам, денежном довольствии и о том, как вступить в отряд, можно узнать в военном комиссариате по месту жительства или регистрации. Пятый этап опрессовок начнется в Челябинске 28 июля. Под отключение горячего водоснабжения попадут более 950 многоквартирных домов и свыше 140 учреждений социальной сферы в Калининском, Ленинском, Тракторозаводском и Центральном районах города. Срок планового отключения – 2 недели. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта период может быть продлен.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 25 градусов. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:21, дорогие друзья, продолжаем встречать пятницу вместе. Напомню, как слушать музыку 100% комфорта, если вдруг у вас под рукой не оказалось радиоприемника. Вариантов несколько. Во-первых, вы можете зайти на наш сайт radio100fm.ru, а во-вторых, в нашу группу ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп, поэтому всегда можете оставаться с нами. Кроме того, если у вас есть умная колонка, то можете попросить ее настроиться на волну радио 100 и продолжите наслаждаться музыкой высшей пробы. Прямо сейчас в эфире Том Джонс, She's a Lady. Слушаем.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел». В России снимут байопик про Юрия Куклачева. В честь десятилетия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition. Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретро-стиле, с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету на прокат в видеоклубе в 1983 году, говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной. Сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. Всего у проекта 5 сезонов. Финал показали в конце 2025 года. Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе Хоукинс. Однажды вместо секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение изнанку. Группа подростков и их родители объединяются, чтобы остановить вторжение зла. В России планируют снять байопик об основателе театра кошек Юрии Куклачеве. Об этом в разговоре Стас рассказал его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Работа может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. По словам Дмитрия, идея создания картины родилась в разговоре с Эдгардом Запашным. Сын Куклачева уже передал ему свои наработки. «Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случалось за 70 лет. Это не просто история Куклачева, это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма», — добавил он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 8:34 в Челябинске. Дорогие друзья, пришло время рассказать о погоде. Сейчас за окнами 19 градусов Цельсия. В течение дня столбики термометров поднимутся до 24. Кроме того, синоптики предупреждают о возможном дожде и порывах ветра до 13 метров в секунду. Поэтому учитывайте эту информацию, планируя ваш сегодняшний день. Ну а мы с командой Радио 100 продолжаем создавать вам хорошее настроение. Оставайтесь с нами, ведь у нас всегда тепло, уютно и очень радостно.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эрик Клэптон, Tears in Heaven. Завершаем еще один музыкальный час. Прямо сейчас рубрика Lux Time. Самое лучшее для вас в конце каждого музыкального часа. И в ней сейчас прозвучит Мелоди Гардо с композицией She Don't Know. А следующий час начнем с новостей. Елена Трубникова расскажет о том, что происходит в мире.
1: Lux Time на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил!» «Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить».
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик привилегии 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Люкс Тайм.

0: Это «Мировые новости» в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». Владимир Путин назвал семейную ипотеку самым надежным инструментом поддержки граждан, отметив минимальную просрочку по этим кредитам из-за высокой дисциплины заемщиков. На рабочей встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным обсуждалось развитие жилищного сектора. Хуснуллин подчеркнул, что сохранение льготной ставки в 6% способствует высоким показателям ввода жилья. Строительная отрасль за последние годы выросла на 34% и сейчас обеспечивает работой около 13 миллионов россиян. Национальный олимпийский комитет Беларуси начнет проводить гендерное тестирование спортсменок с августа этого года. Это решение принято в ответ на новые требования Международного олимпийского комитета для участия в летних играх 2028 года в Лос-Анджелесе, которые запрещают трансгендерам выступать в женских категориях. Белорусские атлеты начнут сдавать анализы к концу лета, чтобы успеть к сентябрьским турнирам. В Олимпийском комитете Беларуси отметили, что поскольку международный протокол проверок еще не до конца прописан, республика разрабатывает собственные юридические и финансовые механизмы для медицинских процедур. В Тамбовской области вводят продажу бензина по схеме «чет-нечет», регулируя доступ к АЗС по последней цифре госномера автомобиля с 20 июля. Губернатор Евгений Первышов объяснил меру необходимостью борьбы с очередями, отметив, что ее поддержали более 80% жителей в опросе на госуслугах. Минимальный объем заправки остается 30 литров. Власти призывают граждан к пониманию и работают с федеральными структурами над увеличением поставок топлива в регион. Сеть «Вкусный и точка» рассматривает возможность поставок замороженного картофеля за рубеж с нового завода, создаваемого совместно с агрохолдингом «Мираторг». Как сообщил генеральный директор Олег Пороев, предприятие, запуск которого намечен на конец 2026 года, сначала полностью закроет потребности российского рынка, а затем, возможно, начнет экспорт.
1: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 9 часов 22 минуты в Челябинске, и прямо сейчас в рубрике «Мировой бестселлер» группа Queen с композицией «Love of my life». Ну, а мы рады признаться в любви вам, наши дорогие слушатели. Мы очень рады, что каждый день вы выбираете нас, и мы стараемся делать все для того, чтобы вам с нами было комфортно. Поэтому встречайте музыку высшей пробы. Далее в эфире Дайда, Габин и Моби. Оставайтесь с нами, мы вас любим.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
3: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
4: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте нашдочкадом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
1: Мировой бестселлер.

0: Smile.
1: Exclusive News на Радио 100.
2: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Великобритании. Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе. В Великобритании опубликуют неизданные песни Дэвида Боуи, записанные еще в 60-х годах под настоящим именем Дэви Джонс. Об этом сообщил The Guardian. Треки войдут в сборник под названием «David Bowie – The Shel Talm Recordings». В записи некоторых из них участвовал Джимми Пейдж еще до того, как стал участником группы Led Zeppelin. Все композиции относятся к 1965 году. Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой прямолинейный блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок, характерный для Лондона тех лет, отметило издание. Ранее уже были выпущены синглы этого же периода, такие как «Can't Help Thinking About Me» и «Do Anything You Say». Релиз нового сборника запланирован на 18 сентября. Первый сингл из будущего альбома «I Want You Love» уже появился в сети. Другие песни будут называться «Cupid», «Leave Her to Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today I Live in Dreams», «I Do Believe I Love You», «Keep Up with the Jones». Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», продали на аукционе Heritage за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена за лот составила 1 миллион долларов, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов. Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-Wing. Она обошлась покупателю в 3 миллиона 135 тысяч долларов в 2023 году. Световой меч продали вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданной гримером Стюартом Фриборном. Ранее реквизитом владели наследники Фриборна.
1: Exclusive News на Радио 100.
3: Реклама спонсора.
4: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
1: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Дорогие друзья, согласитесь, у каждого города есть свое звучание, оно отличается днем, вечером, в выходной день или в пятницу, как сегодня. Предлагаю вам услышать звучание сегодняшнего города в данный момент. Ну а погрузиться в эту атмосферу всегда мы вам с радостью поможем с командой «Радио 100». Оставайтесь с нами, ведь у нас много хорошей музыки.

Дорогие друзья, подходит к завершению еще один наш музыкальный час. Время, как всегда, в вашей компании летит незаметно. В следующем часе нас традиционно ждут новости с Еленой Трубниковой, много хорошей музыки и программа «Культурный код». Это проект при поддержке Министерства культуры Челябинской области. В интервью главному редактору «Радио 100» Кристине Вовченко генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина расскажет о фестивале «Пламя Аркаима». Чтобы узнать подробности, оставайтесь с нами.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News. На радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативное совещание по ситуации с подтоплением в Верхнем Уфалее, поручив оказать всю необходимую помощь жителям. Хотя ситуация стабилизируется, риски сохраняются, и службы продолжают круглосуточный мониторинг. Среди первоочередных мер – это оперативная доставка питьевой воды и создание комиссии для оценки ущерба, а также увеличение количества техники для ликвидации последствий. Машиностроительные предприятия Челябинской области в первом полугодии значительно увеличили выпуск транспортной техники, такой как трамваи, автобусы и электробусы, благодаря крупным государственным заказам и активной модернизации производства. Это привело к росту объемов производства автотранспортных средств почти на 12% и привлекло свыше 7 миллиардов рублей банковских кредитов на дальнейшие инвестиционные проекты, согласно докладу Банка России. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил оперативно принять дополнительные меры для стабилизации топливного обеспечения региона, включая усиление логистики, ежедневный контроль запасов на АЗС и приоритетную заправку экстренных служб в ответ на возросший потребительский спрос и образование очередей. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 25 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел». В России снимут байопик про Юрия Куклачева. В честь десятилетия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition. Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретро-стиле, с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету на прокат в видеоклубе в 1983 году, говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной. Сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. Всего у проекта 5 сезонов. Финал показали в конце 2025 года. Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе Хоукинс. Однажды вместо секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение изнанку. Группа подростков и их родители объединяются, чтобы остановить вторжение зла. В России планируют снять байопик об основателе театра кошек Юрии Куклачеве. Об этом в разговоре Стас рассказал его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Работа может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. По словам Дмитрия, идея создания картины родилась в разговоре с Эдгардом Запашным. Сын Куклачева уже передал ему свои наработки. «Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случалось за 70 лет. Это не просто история Куклачева, это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма», — добавил он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Ed Sheeran, I See Fire. Великолепная композиция, которая, конечно же, относит к киноленте «Хоббит», в которой она была саундтреком, но в ней много других смыслов, и я желаю вам, чтобы вам всегда горел огонь в горах или дома, в любом месте, куда бы вы ни шли, чтобы у вас была цель, и вас, конечно же, там ждали. Продолжаем проводить пятницу вместе прямо сейчас, Summertime, а в ней Blank & Jones с композицией «Sunshine's Better». Наполняемся летом замечательными эмоциями и, конечно же, проводим время с музыкой высшей пробы.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Let's go.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» отмечает свое десятилетие. Юбилейное мероприятие пройдет с 24 по 26 июля в музее-заповеднике «Аркаим». Традиционно фестиваль собирает участников со всей России. Гостей ждут лекции, перформансы, выступления реконструкторов разных исторических эпох, ярмарка мастеров и многое другое. В гостях в студии «Радио 100» генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина. Елена Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 10 лет – серьезная дата. «Пламя Аркаима» проходит уже 10-й раз. Как изменился фестиваль за это время? Вот его трансформация от того момента, когда собрались единомышленники, до масштабного уже мероприятия.
3: Вы знаете, мне кажется, что на самом деле мы не столько трансформируемся, сколько дополняем и объединяем все самое лучшее, что приходит с опытом. С опытом проведения и фестиваля как раз «Пламя Аркаима», и других фестивалей, которые на нашей территории проходят. И в этом году, наверное, как раз вот эта квинтэссенция всего накопленного будет выливаться в практически трехдневный фестиваль, потому что мы начинаем уже 24 июля и продолжаем, конечно, основной фестивальный день 25 июля и 26-го. Гости, которые, в общем-то, захотят еще вдохнуть запах степи, они тоже смогут, в общем-то, поучаствовать, присутствовать на фестивальных мероприятиях. И это, наверное, самое главное нововведение, которое мы вот еще начали пробовать в прошлом году, и в этом году вот уже тоже утвердились в том, что все-таки пламя Аркаима, и хочется начало, торжественное начало сделать в темное время суток для того, чтобы максимально получить вот этот эффект огня, живого огня в степи. Конечно, чтобы люди уже подходили к основному фестивальному дню, к общению и погружению в историю, вот с тем самым настроением, которое, в общем-то, необходимо для, в принципе, участия в любом фестивале. За 10 лет фестиваль, надо сказать, мигрировал по территории нашего музея-заповедника. У него были разные локации. И в этом году мы его, естественно, концентрируем вокруг, собственно, здания музея, на основной нашей территории. Так у нас прям есть площадка, которая называется «Фестивальная». Она находится прямо перед зданием музея. В общем-то, гостям найти достаточно просто в навигатор забить древний город Аркаим, либо музей-заповедник Аркаим, и он приведет их ровненько, собственно, к музею-заповеднику и к основной фестивальной площадке. Мы трансформируем вообще отношение к парковкам, да, к входной группе, к инфраструктуре, в том плане, чтобы более четкую логистику сделать. На территории вот уже минимум 2 года с нами работает группа волонтеров, причем самое удивительное, что волонтеры начинают писать, вот только фестиваль заканчивается предыдущий, уже записываются: мы хотим с вами быть на следующем фестивале. Это очень приятно, когда не только сотрудники, не только реконструкторы, не только историческое сообщество, археологическое сообщество, но и волонтеры культуры, в общем-то, по-настоящему прикипают к нашему месту и постоянно хотят оказаться в гуще и в центре событий. У нас немножечко переформатируется как бы подход к работе самих площадок реконструкторских, то есть многие люди, которые к нам приезжают, зачастую на фестивале определенный процент гостей, они первый раз приезжают, они, конечно же, хотят побывать еще и на экскурсиях. Да, когда мы только на фестивальном мероприятии, у нас, естественно, сконцентрирована вся работа вокруг как раз площадок, поэтому мы стали делать первую половину, раннее утро, с 9, условно, там, до часу, до 2, это спецпрограммы музея, которые, по сути своей, раскрывают как раз экскурсионный потенциал вообще всех объектов, которые находятся на территории музея-заповедника. Тут надо, наверное, напомнить нашим слушателям, что музей-заповедник Аркаим – это не только бронзовый век, это и поздний каменный век, это и бронза, это и раннежелезные средневековья кочевых народов и даже новейшее время в виде, собственно, истории оренбургского казачества. И поэтому мы максимально, в общем-то, даем возможность без ущерба для посещения посещения основных площадок, гостям, соответственно, заповедника еще и побывать на вот различных программах. При этом программы мы под фестивали делаем прям те, которые можно посетить только на фестивалях, поэтому, наверное, всех призываю в этом году действительно запланировать поездку так, чтобы попасть, во-первых, на феерическое, красивое, зажигательное открытие 24 числа. Оно будет достаточно поздно, в 21:45 мы начнем такое перформанс-шоу около музея, поэтому концентрируемся около него. Соответственно, для того, чтобы с утра можно было побывать и на спецпрограммах музея, и, конечно же, увидеть все площадки реконструкторов, которые будут представлены, поучаствовать в ремесленной ярмарке. Прекрасно, так как мы чаще всего ставим все, что касается питания, фудкорты с акцентом все-таки на локальных производителей, и, соответственно, достаточно большая возможность попробовать еще и такую южноуральскую локальную кухню, и как будто бы это дает, в общем-то, как раз максимальное ощущение того, что ты не просто съездил на праздник, а их в Челябинской области по-настоящему много, но съездил и погрузился в 4000-летнюю историю степи.
4: Это вот прям новые форматы, да, вы включаете именно к десятилетию?
3: Это новые форматы, мы, знаете, как, я прям не могу сказать, что вот конкретно к десятилетию что-то прям кардинально новое. Это те форматы, которые оправдали себя за определенное количество времени, соответственно, которые действительно идут по желанию наших гостей. Мы очень внимательно, на самом деле, относимся ко всем комментариям, пожеланиям, к обратной связи. Максимально пытаемся услышать каждого, кому чего не хватило. И, соответственно, со следующим мероприятием это включить, как бы по возможности как раз отработать, либо предложить какой-то свой вариант, который бы перекрыл эту потребность наших гостей. И вот в этом отношении как раз у нас получается, что мы вот все собираем, и Пламя у нас действительно такой важный топовый фестиваль, фактически экватор сезона. Соответственно, надеюсь, все также получится максимально душевным, максимально погружающим. Ну, собственно, я в этом абсолютно уверена.
4: Я тоже слушаю вас, думаю, что вы так слышите своих посетителей и все для них делаете, что действительно должно быть очень здорово. Вы говорили, что открытие тоже, да, вожжение пламени будет Аркаима.
3: Да.
4: И закрытие как кульминация.
3: Да, у нас, ну, все-таки фестиваль называется «Пламя Аркаима», и это тот фестиваль, когда мы, несмотря на свое географическое положение, жжем много огня. Огня будет действительно много. Будут, не хочу раскрывать сюрпризы, но на самом деле перформанс открытия. В прошлом году мы его делали на подножии горы Шаманки. В этом году, ну, так как все-таки десятилетие, в общем-то, фестиваля, мы его будем делать вокруг музея, но огонь тоже будет. Будет огромный костер, который, собственно, и будет символизировать начало и там вожжение пламени. Будет традиционно в программе 25-го огненный перформанс, связанный с обжигом нового арт-объекта, который после как раз фестиваля станет на территории ленд-парка. Это огненные скульптуры, и в этом году она потрясающе красивая. Могу единственное сказать, что готовил ее чудесный мастер, керамист Станислав Курамин, это наша Челябинская область, человек, к которому мы, музейщики, обращаемся за созданием реплик, собственно, наших керамических именно изделий, и его работы всегда потрясающие. В этом году, я думаю, что огненное вот это шоу обжига будет совершенно феерическим. Конечно, нас ждут фаер-шоу, нас ждет еще один огненный теневой перформанс под, соответственно, уже закрытие, под конец 25 числа. Мы нового придумали и апробировали экскурсию утреннюю. Экскурсия, погружение, тетрализованная прямо на укрепленном поселении Аркаим. И она с музыкальным сопровождением, с костюмами, с тетрализацией, с текстами Аведы, Ригведы и, соответственно, с исторической, конечно, конвой. Абсолютный. И это новый формат. И как раз гости смогут, все, кто после вечернего мероприятия накануне открытия готов будет пойти в 7 утра, соответственно, на укрепленное поселение, смогут это увидеть и услышать. Это действительно очень феерично звучит в степи. Звук разносится далеко, и история по-настоящему оживает. Очень ждем, пока не могу сказать вот на 100% приедут или нет, но очень обещают. Мы вот вернулись с фестиваля «Балакское поле», где, собственно, презентовали наш фестиваль «Пламя Аркаима», и очень ждем их с ответным визитом. Абалак — это Тюменская область, это тоже такое мощное место силы, это место паломничества православных священников, высокий берег Иртыша, и вот они должны к нам приехать с промо-фестиваля фестиваля «Легенда Балака». И, в общем, это такая совершенно новая коллаборация, которая соединяет Урал от нас, самой южной точки, до, соответственно, практически ворот в Сибирь, до Тобольска, до Тюменской области.
4: Звучит потрясающе, ярко, очень насыщенная программа, как всегда, еще и больше. А Елена Викторовна, давайте пригласим слушателей на фестиваль «Пламя Аркаима».
3: Мы всех слушателей «Радио 100» ждем с 24 по 26 июля на территории музея-заповедника Аркаим. Напоминаю, что это Челябинская область, Брединский муниципальный округ, поселок Аркаим, мы существуем действительно на территории.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Великобритании. Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе. Великобритания публикует неизданные песни Дэвида Боуи, записанные еще в 60-х годах под настоящим именем Дэви Джонс. Об этом сообщил The Guardian. Треки войдут в сборник под названием «David Bowie – The Shel Talm Recordings». В записи некоторых из них участвовал Джимми Пейдж еще до того, как стал участником группы Led Zeppelin. Все композиции относятся к 1965 году. Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой прямолинейный блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок, характерный для Лондона тех лет, отметило издание. Ранее уже были выпущены синглы этого же периода, такие как «Can't Help Thinking About Me» и «Do Anything You Say». Релиз нового сборника запланирован на 18 сентября. Первый сингл из будущего альбома «I Want You Love» уже появился в сети. Другие песни будут называться «Cupid», «Leave Her To Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today I Live In Dreams», «I Do Believe I Love You», «Keep Up With The Jones». Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», продали на аукционе Heritage за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена за лот составила 1 миллион долларов, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов. Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-Wing. Она обошлась покупателю в 3 миллиона 135 тысяч долларов в 2023 году. Световой меч продали вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданной гримером Стюартом Фриборном. Ранее реквизитом владели наследники Фриборна.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Мой бизнес «Спринт» и Челябинск героический. Как провести выходные в городе? В 8 утра субботы на стадионе имени Елесиной стартует «Мой бизнес-спринт». Это одновременно забег, бизнес-нетворкинг и семейный отдых. Участники смогут пробежать или пройти 4,5 километра без учета времени, посетить лекции предпринимателей и познакомиться с локальными брендами. Спортсменов ждет разминка, общий старт и памятная медаль о финише. Также у гостей будет возможность послушать спикеров и найти партнеров по бизнесу. Для детей будет организована отдельная зона с аниматорами и детский маркет, где можно продать или обменять игрушки и книги. Кроме того, Челгид будет участником мероприятия. Проект подготовит фотозону и проведет различные активности. Площадка разместится возле трибун рядом с детским маркетом для лиц старше 6 лет. Обширную программу подготовили в публичной библиотеке, рассказывает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В 11 часов в главном зале начнется открытый подкаст «Рыжий фест. Пролог». Гость – бард и рок-исполнительница «Кошка Сашка». Легенда андеграунда, автор песен, которая переехала в Челябинск из Москвы. Поговорим о музыке, творчестве и о том, как живет независимый артист сегодня. Задать вопрос может любой желающий, вход по читательскому билету. В это же время стартует иммерсивная экскурсия «Челябинск героический». Это пешая прогулка с аудиоспектаклем в наушниках по местам военной памяти города. Начало у храма Александра Невского на Алом поле. Участники узнают, как провожали близких на фронт, посетят памятник добровольцам-танкистам, почтят память погибших у Вечного огня. Окончание на Аллее Славы.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения мероприятия города, то заходите на сайт или в группу Челгид. С вами была Соня Дегтярева. Отличных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр Кема. В Челябинской области продолжают дарить подарки новорожденным по инициативе Алексея Текслера. В набор входит ортопедический матрас-кокон, подгузники и термосумка. Министр социальных отношений Наталья Лугачева вручила очередной комплект семье Демидовых из Троицка, в которой на этой неделе родился пятый ребенок. Всего до конца 2026 года для 25 роддомов области закупят 20 тысяч подарков. Стоимость реализации проекта составляет 85 миллионов рублей из областного бюджета. В Челябинской области работодатель выплатил за сотрудника рекордный долг по алиментам в 1 миллион 13 тысяч рублей. Исполнительное производство велось в Копейске по документам из Ленинградской области, а долг за 3 года начислили по среднероссийской зарплате. Ограничения и административные обязательные работы не помогли заставить отца платить. Только после возбуждения уголовного дела индивидуальный предприниматель, у которой устроился мужчина, перевела всю сумму. Уголовное дело в отношении мужчины прекратили, теперь выплаты будут удерживаться из его зарплаты автоматически. На Магнитогорской арене «Металлург» 1 и 2 августа разыграют 14 комплектов наград спартакиады народов России по дзюдо. По сообщению Минспорта, в Магнитогорске впервые соберутся более 300 лучших борцов из 50 регионов для подготовки к Олимпиаде 2028. Челябинскую область представят порядка 30 спортсменов. Открытие состоится 1 августа в 16:30. Глава Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик подчеркнул национальную важность проекта. Дзюдо откроет серию из 6 турниров спартакиады в Челябинской области, в рамках которых состязание по боксу примет Челябинский дворец спорта «Юность» с 3 по 8 августа.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14 градусов, завтра днем до плюс 25. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.
6: Лады

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске. Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел». В России снимут байопик про Юрия Куклачева. В честь десятилетия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition. Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретро-стиле, с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету на прокат в видеоклубе в 1983 году, говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной. Сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016

0: 2019 году. Всего у проекта 5 сезонов. Финал показали в конце 2025 года. Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе Хоукинс. Однажды вместо секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение изнанку. Группа подростков и их родители объединяются, чтобы остановить вторжение зла. В России планируют снять байопик об основателе театра кошек Юрии Куклачеве. Об этом в разговоре Стас рассказал его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Работа может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. По словам Дмитрия, идея создания картины родилась в разговоре с Эдгардом Запашным. Сын Куклачева уже передал ему свои наработки. Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случалось за 70 лет. Это не просто история Куклачева, это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма, добавил он.
1: Эксклюзив ньюс на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
4: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мед Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кемма. Никаких наноклещей в России нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Ведомство опровергло сообщение СМИ о том, что россиян массово атакует якобы новый вид маленьких паукообразных. По словам специалистов, речь идет о молодых особях известных эксодовых клещей. Они отличаются повышенной агрессивностью и активностью, потому что для перехода на следующую стадию развития им нужно много еды. Размер около 1-2 мм позволяет таким клещам долго оставаться незамеченными на теле. При этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза и других инфекций, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, который предусматривает комплекс мер по модернизации и поддержке Почты России. В документе предусмотрено введение для организации новых источников получения финансовых средств. Почте России разрешат привлекать юрлиц и индивидуальных предпринимателей для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах. Также закон предусматривает создание электронной почтовой системы на базе госуслуг. Минпросвещение изменит формат основ безопасности и защиты Родины с 1 сентября. Предмет разделят на 2 курса. Первый – безопасность жизнедеятельности – будет включать изучение правил безопасного обращения с бытовыми приборами и безопасности в цифровой среде. А во втором курсе – начальная военная подготовка. Школьникам расскажут об основах защиты государства и готовности к военной службе, включая изучение принципов национальной безопасности и правил поведения в чрезвычайных ситуациях. Спикер парламента Республики Корея Чо Чон Сик предложил КНДР провести переговоры лично или по видеосвязи для снижения напряженности на Корейском полуострове. Южнокорейская сторона намерена обсудить различные вопросы, включая гуманитарную помощь и воссоединение разделенных Корейской войной 1950-53 годов семей, передает РИА Новости. Нынешний президент Республики Корея Ли Джи Мён настаивает на налаживании отношений с КНДР. В то же время Южная Корея продолжает укреплять трехсторонний альянс США и Японии и проводить совместные военные учения, в том числе на приграничных территориях.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Великобритании. Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе. Великобритания публикует неизданные песни Дэвида Боуи, записанные еще в 60-х годах под настоящим именем Дэви Джонс. Об этом сообщил The Guardian. Треки войдут в сборник под названием «David Bowie – The Shel Talm Recordings». В записи некоторых из них участвовал Джимми Пейдж еще до того, как стал участником группы Led Zeppelin. Все композиции относятся к 1965 году. Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой прямолинейный блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок, характерный для Лондона тех лет, отметило издание. Ранее уже были выпущены синглы этого же периода, такие как «Can't Help Thinking About Me» и «Do Anything You Say». Релиз нового сборника запланирован на 18 сентября. Первый сингл из будущего альбома «I Want You Love» уже появился в сети. Другие песни будут называться «Cupid», «Leave Her To Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today I Live In Dreams», «I Do Believe I Love You», «Keep Up With The Jones». Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», продали на аукционе Heritage за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена за лот составила 1 миллион долларов, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов. Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-Wing. Она обошлась покупателю в 3 миллиона 135 тысяч долларов в 2023 году. Световой меч продали вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданной гримером Стюартом Фриборном. Ранее реквизитом владели наследники Фриборна.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима» отмечает свое десятилетие. Юбилейное мероприятие пройдет с 24 по 26 июля в музее-заповеднике «Аркаим». Традиционно фестиваль собирает участников со всей России. Гостей ждут лекции, перформансы, выступления реконструкторов разных исторических эпох, ярмарка мастеров и многое другое. В гостях в студии «Радио 100» генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина. Елена Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: 10 лет – серьезная дата. «Пламя Аркаима» проходит уже 10-й раз. Как изменился фестиваль за это время? Вот его трансформация от того момента, когда собрались единомышленники, до масштабного уже мероприятия.
3: Вы знаете, мне кажется, что на самом деле мы не столько трансформируемся, сколько дополняем и объединяем все самое лучшее, что приходит с опытом. С опытом проведения и фестиваля как раз «Пламя Аркаима», и других фестивалей, которые на нашей территории проходят. И в этом году, наверное, как раз вот эта квинтэссенция всего накопленного будет выливаться в практически трехдневный фестиваль, потому что мы начинаем уже 24 июля и продолжаем, конечно, основной фестивальный день 25 июля и 26-го. Гости, которые, в общем-то, захотят еще вдохнуть запах степи, они тоже смогут, в общем-то, поучаствовать, присутствовать на фестивальных мероприятиях. И это, наверное, самое главное нововведение, которое мы вот еще начали пробовать в прошлом году, и в этом году вот уже тоже утвердились в том, что все-таки пламя Аркаима, и хочется начало, торжественное начало сделать в темное время суток для того, чтобы максимально получить вот этот эффект огня, живого огня в степи. Конечно, чтобы люди уже подходили к основному фестивальному дню, к общению и погружению в историю, вот с тем самым настроением, которое, в общем-то, необходимо для, в принципе, участия в любом фестивале. За 10 лет фестиваль, надо сказать, мигрировал по территории нашего музея-заповедника. У него были разные локации. И в этом году мы его, естественно, концентрируем вокруг, собственно, здания музея, на основной нашей территории. Так у нас прям есть площадка, которая называется «Фестивальная». Она находится прямо перед зданием музея. В общем-то, гостям найти достаточно просто в навигатор забить древний город Аркаим, либо музей-заповедник Аркаим, и он приведет их ровненько, собственно, к музею-заповеднику и к основной фестивальной площадке. Мы трансформируем вообще отношение к парковкам, да, к входной группе, к инфраструктуре, в том плане, чтобы более четкую логистику сделать. На территории вот уже минимум 2 года с нами работает группа волонтеров, причем самое удивительное, что волонтеры начинают писать, вот только фестиваль заканчивается предыдущий, уже записываются, мы хотим с вами быть на следующем фестивале. Это очень приятно, когда не только сотрудники, не только реконструкторы, не только историческое сообщество, археологическое сообщество, но и волонтеры культуры, в общем-то, по-настоящему прикипают к нашему месту и постоянно хотят оказаться в гуще и в центре событий. У нас немножечко переформатируется как бы подход к работе самих площадок реконструкторских, то есть многие люди, которые к нам приезжают, зачастую на фестивале определенный процент гостей, они первый раз приезжают, и они, конечно же, хотят побывать еще и на экскурсиях. Да, когда мы только на фестивальном мероприятии, у нас, естественно, сконцентрирована вся работа вокруг как раз площадок, поэтому мы стали делать первую половину, раннее утро, с 9 условно там до часу, до 2, это спецпрограммы музея, которые, по сути своей, раскрывают как раз экскурсионный потенциал вообще всех объектов, которые находятся на территории музея-заповедника. Тут надо, наверное, напомнить нашим слушателям, что музей-заповедник Аркаим – это не только бронзовый век, это и поздний каменный век, это и бронза, это и раннежелезные средневековья кочевых народов и даже новейшее время в виде, собственно, истории оренбургского казачества. И поэтому мы максимально, в общем-то, даем возможность без ущерба для посещения основных площадок гостям, соответственно, заповедника, еще и побывать на вот различных программах. При этом программы мы под фестивали делаем прям те, которые можно посетить только на фестивалях, поэтому, наверное, всех призываю в этом году действительно запланировать поездку так, чтобы попасть, во-первых, на феерическое, красивое, зажигательное открытие 24 числа. Оно будет достаточно поздно, в 21:45 мы начнем такое перформанс-шоу около музея, поэтому концентрируемся около него. Соответственно, для того, чтобы с утра можно было побывать и на спецпрограммах музея, и, конечно же, увидеть все площадки реконструкторов, которые будут представлены, поучаствовать в ремесленной ярмарке. Прекрасно, так как мы чаще всего ставим все, что касается питания, фудкорты с акцентом все-таки на локальных производителей, и, соответственно, достаточно большая возможность попробовать еще и такую южноуральскую локальную кухню, и как будто бы это дает, в общем-то, как раз максимальное ощущение того, что ты не просто съездил на праздник, а их в Челябинской области по-настоящему много, но съездил и погрузился в 4000-летнюю историю степи.
4: Это вот прям новые форматы, да, вы включаете именно к десятилетию?
3: Это новые форматы, мы, знаете, как, я прям не могу сказать, что вот конкретно к десятилетию что-то прям кардинально новое. Это те форматы, которые оправдали себя за определенное количество времени, соответственно, которые действительно идут по желанию наших гостей. Мы очень внимательно, на самом деле, относимся ко всем комментариям, пожеланиям, к обратной связи. Максимально пытаемся услышать каждого, кому чего не хватило. И, соответственно, со следующим мероприятием это включить, как бы по возможности как раз отработать, либо предложить какой-то свой вариант, который бы перекрыл эту потребность наших гостей. И вот в этом отношении как раз у нас получается, что мы вот все собираем, и Пламя у нас действительно такой важный топовый фестиваль, фактически экватор сезона. Соответственно, надеюсь, все также получится максимально душевным, максимально погружающим. Ну, собственно, я в этом абсолютно уверена.
4: Я тоже слушаю вас, думаю, что вы так слышите своих посетителей и все для них делаете, что действительно должно быть очень здорово. Вы говорили, что открытие тоже, да, вожжение пламени будет Аркаима.
3: Да.
4: И закрытие как кульминация.
3: Да, у нас, ну, все-таки фестиваль называется «Пламя Аркаима», и это тот фестиваль, когда мы, несмотря на свое географическое положение, жжем много огня. Огня будет действительно много. Будут, не хочу раскрывать сюрпризы, но на самом деле перформанс открытия. В прошлом году мы его делали на подножии горы Шаманки. В этом году, ну, так как все-таки десятилетие, в общем-то, фестиваля, мы его будем делать вокруг музея, но огонь тоже будет. Будет огромный костер, который, собственно, и будет символизировать начало и там вожжение пламени. Будет традиционно в программе 25-го огненный перформанс, связанный с обжигом нового арт-объекта, который после как раз фестиваля станет на территории ленд-парка. Это огненной скульптуры, и в этом году она потрясающе красивая. Могу единственное сказать, что готовил ее чудесный мастер, керамист Станислав Курамин, это наша Челябинская область, человек, к которому мы, музейщики, обращаемся за созданием реплик, собственно, наших керамических именно изделий, и его работы всегда потрясающие. В этом году, я думаю, что огненное вот это шоу обжига будет совершенно феерическим. Конечно, нас ждут фаер-шоу, нас ждет еще один огненный теневой перформанс под, соответственно, уже закрытие под конец 25 числа. Мы нового придумали и апробировали экскурсию утреннюю. Экскурсия, погружение тетрализованное прямо на укрепленном поселении Аркаим. И она с музыкальным сопровождением, с костюмами, с тетрализацией, с текстами Аведы, Ригведы и, соответственно, с исторической, конечно, конвой. Абсолютный. И это новый формат. И как раз гости смогут, все, кто после вечернего мероприятия накануне открытия готов будет пойти в 7 утра, соответственно, на укрепленное поселение, смогут это увидеть и услышать. Это действительно очень феерично звучит в степи, звук разносится далеко, и история по-настоящему оживает. Очень ждем, пока не могу сказать вот на 100% приедут или нет, но очень обещают. Мы вот вернулись с фестиваля «Балакское поле», где, собственно, презентовали наш фестиваль «Пламя Аркаима», и очень ждем их с ответным визитом. Абалак – это Тюменская область, это тоже такое мощное место силы, это место паломничества православных священников, высокий берег Тыша, и вот они должны к нам приехать с промо-фестиваля «Легенда Балака». И, в общем, это такая совершенно новая коллаборация, которая соединяет Урал от нас самой южной точки до, соответственно, практически ворот в Сибирь, до Тобольска, до Тюменской области.
4: Звучит потрясающе, ярко, очень насыщенная программа, как всегда, еще и больше. А Елена Викторовна, давайте пригласим слушателей на фестиваль «Пламя Аркаима».
3: Мы всех слушателей «Радио 100» ждем с 24 по 26 июля на территории музея-заповедника «Аркаим». Напоминаю, что это Челябинская область, Брединский муниципальный округ, поселок Аркаим. Мы существуем действительно на территории музея-заповедника. С 24 с 16.30 у нас уже начнутся программные различные мероприятия, а 25 прям ждем с самого раннего утра, с 7 утра до часу ночи. Будут действа, каждому найдется что-то по душе. Можно будет и почувствовать себя древним металлургом и каменщиком позднего каменного века, и средневековым жителем кочевых народов, и, соответственно, представителем раннего железного века. В общем, мы собрали действительно машину времени, поэтому ждем вас на фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» с 24 по 26 июля. Это будет по-настоящему путешествие в историю.
4: Спасибо вам огромное за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была генеральный директор музея-заповедника «Аркаим» Елена Кондрашина. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на «Радио 100».

0: «Люкс Тайм» на радио 100. «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. В Челябинске на Шишневском кольце в субботу стартует ремонт. Первым делом специалисты обустроят проезд, соединяющий улицы Прибрежную и лыжных батальонов. Ограничений для автомобилистов пока не будет. Работы пройдут за пределами улично-дорожной сети, сообщили в мэрии. Вторым этапом построят разворотное кольцо по улице Прибрежная, а затем расширят улицу лыжных батальонов. О сроках завершения и возможных ограничениях сообщат дополнительно. Работы планируется завершить к середине сентября. Алексей Текслер оценил строительство автодороги в южной части Магнитогорска. Глава региона побывал на перекрестке улицы Радужной и проспекта Карла Маркса. Этот участок соединил южную часть города с центральными магистралями. Раньше жители ближайших поселков, чтобы выехать на проспект, вынуждены были делать большой крюк. Теперь дорога идет напрямую. Алексей Текслер назвал это примером комплексного подхода, когда жители получили качественную инфраструктуру, а территория стала привлекательнее для инвесторов и жилищного строительства. Южноуральская книжная ярмарка и фестиваль «Рыжий фест» 2026 в этом году пройдут на новой площадке и в другие даты. Организаторы перенесли мероприятие в торгово-развлекательный комплекс «Таганай». Фестиваль в Челябинске продлится 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. А книжная ярмарка добавила еще один день и будет работать до 20 сентября включительно. Участие подтвердили более 90 издательств – от региональных до крупных игроков книжного рынка. Впервые фестиваль посетит издательство комиксов «Bubble». Решение о смене площадки организаторы объяснили растущей популярностью проекта. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный. Местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на субботу плюс 16 градусов. Завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Netflix выпустил VHS-версию «Очень странных дел». В России снимут байопик про Юрия Куклачева. В честь десятилетия сериала «Очень странные дела» в Netflix выпустили первый сезон в формате VHS Special Edition. Погрузитесь снова в атмосферу первого сезона, на этот раз в ретро-стиле, с помехами и зернистой пленкой, как будто вы взяли кассету на прокат в видеоклубе в 1983 году, говорится в анонсе релиза. В компании обещают переделать под старую картинку и другие сезоны, если первая часть окажется востребованной. Сериал «Очень странные дела» начал выходить в 2016 году. Всего у проекта 5 сезонов. Финал показали в конце 2025 года. Сюжет разворачивается в 1980-х годах в вымышленном американском городе Хоукинс. Однажды вместо секретной лаборатории открывается портал в параллельное измерение изнанку. Группа подростков и их родители объединяются, чтобы остановить вторжение зла. В России планируют снять байопик об основателе театра кошек Юрии Куклачеве. Об этом в разговоре Стас рассказал его сын, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев. Работа может выйти как в формате полного метра, так и в виде сериала. По словам Дмитрия, идея создания картины родилась в разговоре с Эдгардом Запашным. Сын Куклачева уже передал ему свои наработки. Может получиться очень драматичный и интересный фильм, потому что очень много событий и разных ситуаций с ним случалось за 70 лет. Это не просто история Куклачева, это еще и животные, огромное количество животных в его жизни, которые также были бы участниками этого фильма, добавил он.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Президент США Дональд Трамп, говоря о России как некой угрозе выборам в стране, отсылается к бездоказательной и обезличенной информации разведки. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Между тем, итоги официального расследования в самих США указывали на непричастность Москвы к каким бы то ни было вмешательствам, напомнил представитель Кремля. Ранее американский президент в обращении к нации заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР якобы являются угрозами для избирательной системы США. Масштабный блокаут произошел в Киргизии, передает РИА Новости. Примерно в 14:20 по местному времени электроэнергия пропала в большинстве районов Бишкека. Осветительные приборы вначале моргали порядка 10 секунд, потом свет пропал полностью. В некоторых районах не работают светофоры, также без электроснабжения остались точки общепита и магазины. По данным местных СМИ, также жалобы на отключения поступают из других городов на севере и юге республики. Причиной блокаута энергетики назвали сбой автоматики. Россельхознадзор попросил Иран приостановить сертификацию цветов для поставок в Россию. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем поставок из Исламской Республики значительно превысил показатели прошлого года. В фитосанитарных сертификатах в качестве места происхождения продукции указан Иран. При этом по внешним характеристикам и особенностям упаковки она идентична той, что прежде ввозилась из Армении, говорится в сообщении Россельхознадзора. Напомню, ограничения на ввоз цветов из Армении в Россию действуют с 22 мая. В Таиланде полиция задержала 4 россиян по делу о фиктивных сделках с элитной недвижимостью стоимостью свыше 150 миллионов долларов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на местное издание. Россияне обошли запреты в стране на владение земельными участками и отдельные виды предпринимательства. Для этого они, по данным следствия, использовали местных жителей как номинальных акционеров компаний в сфере недвижимости. Правоохранительные органы обратили на них внимание из-за рекламы жилого комплекса под названием «Русская деревня».
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кемма» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кемма». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кемма». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске 10 неизданных песен Дэвида Боуи опубликуют в Великобритании. Световой меч Люка Скайуокера продали на аукционе. Великобритания публикует неизданные песни Дэвида Боуи, записанные еще в 60-х годах под настоящим именем Дэви Джонс. Об этом сообщил The Guardian. Треки войдут в сборник под названием «David Bowie – The Shel Talm Recordings». В записи некоторых из них участвовал Джимми Пейдж еще до того, как стал участником группы Led Zeppelin. Все композиции относятся к 1965 году. Они сильно отличаются от более позднего творчества Боуи и представляют собой прямолинейный блюзовый, иногда слегка психоделический поп-рок, характерный для Лондона тех лет, отметило издание. Ранее уже были выпущены синглы этого же периода, такие как «Can't Help Thinking About Me» и «Do Anything You Say». Релиз нового сборника запланирован на 18 сентября. Первый сингл из будущего альбома «I Want You Love» уже появился в сети. Другие песни будут называться «Cupid», «Leave Her To Me», «You Gotta Tell Her», «Certain Woman», «Today I Live In Dreams», «I Do Believe I Love You», «Keep Up With The Jones». Световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках фильма «Звездные войны. Эпизод 5. Империя наносит ответный удар», продали на аукционе Heritage за рекордные 3 миллиона 750 тысяч долларов. Об этом сообщил The Hollywood Reporter. Меч можно увидеть в культовой сцене дуэли Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. Стартовая цена за лот составила 1 миллион долларов, но итоговая сумма сделки значительно превзошла ожидания экспертов. Меч стал самым дорогим реквизитом в истории научно-фантастической саги. До этого рекорд принадлежал модели истребителя X-Wing. Она обошлась покупателю в 3 миллиона 135 тысяч долларов в 2023 году. Световой меч продали вместе с оригинальной конструкцией оторванной кисти Люка Скайуокера, созданной гримером Стюартом Фриборном. Ранее реквизитом владели наследники Фриборна.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Мой бизнес «Спринт» и Челябинск героический. Как провести выходные в городе? В 8 утра субботы на стадионе имени Елесиной стартует «Мой бизнес-спринт». Это одновременно забег, бизнес-нетворкинг и семейный отдых. Участники смогут пробежать или пройти 4,5 километра без учета времени, посетить лекции предпринимателей и познакомиться с локальными брендами. Спортсменов ждет разминка, общий старт и памятная медаль о финише. Также у гостей будет возможность послушать спикеров и найти партнеров по бизнесу. Для детей будет организована отдельная зона с аниматорами и детский маркет, где можно продать или обменять игрушки и книги. Кроме того, Челгид будет участником мероприятия. Проект подготовит фотозону и проведет различные активности. Площадка разместится возле трибун рядом с детским маркетом для лиц старше 6 лет. Обширную программу подготовили в публичной библиотеке, рассказывает пресс-секретарь Александра Юсупова.
2: В 11 часов в главном зале начнется открытый подкаст «Рыжий фест. Пролог». Гость – бард и рок-исполнительница Кошка Сашка. Легенда андеграунда, автор песен, которая переехала в Челябинск из Москвы. Поговорим о музыке, творчестве и о том, как живет независимый артист сегодня. Задать вопрос может любой желающий, вход по читательскому билету. В это же время стартует иммерсивная экскурсия «Челябинск героический». Это пешая прогулка с аудиоспектаклем в наушниках по местам военной памяти города. Начало у храма Александра Невского на Алом поле. Участники узнают, как провожали близких на фронт, посетят памятник добровольцам-танкистам, почтят память погибших у Вечного огня. Окончание на Аллее Славы.
1: Для лиц старше 12 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу Челгид. С вами была Соня Дегтярева. Отличных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр «Кема». В Челябинской области полиция усилила меры по обеспечению правопорядка и дорожной безопасности в местах скопления автомобилей у автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по региону. Сотрудники органов внутренних дел уделяют особое внимание локациям, где наблюдаются очереди из-за повышенного спроса на топливо. Адреса АЗС дополнительно внесли в маршруты патрулирования экипажей дорожно-патрульной и патрульно-постовой служб. Присутствие полицейских в зоне досягаемости поможет поддерживать порядок и оперативно реагировать на возможные конфликты. Из-за обильных осадков на Южном Урале увеличивают сбросы с водохранилищ. Решение принято на заседании рабочей группы по гидротехническим сооружениям, где обсудили ситуацию в горнозаводской зоне, передает Минэкологии региона. Так, сброс с Верхнеуфалейского водохранилища уже превысил 16 кубометров в секунду и в ближайшее время вырастет до 18. Это нужно, чтобы избежать переполнения. С Нижнеуфалейского водохранилища сбрасывают 74 куба, пока без изменений. По прогнозу, в ближайшие дни в отдельных районах области пройдут сильные и очень сильные дожди. В Магнитогорске открылась современная уличная баскетбольная площадка. Объект стал подарком жителям города ко дню металлурга. В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Текслер и президент Федерации баскетбола страны Андрей Кириленко. Современный корт появился в сквере Университетский. Объект создан в рамках совместного проекта компании «Винлайн» и Федерации баскетбола России. Теперь у студентов, школьников и всех любителей этого вида спорта есть профессиональное пространство для тренировок и игр.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
5: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов, в студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Погода в Челябинской области сохранится неблагоприятной в предстоящие выходные 18 и 19 июля. Как сообщили в областном гидрометцентре, на территории Южного Урала будет располагаться малоподвижный циклон. Он обрушит сильные осадки с грозами и шквалами на север региона. Напомню, что из-за обильных дождей в области увеличивают сбросы с водохранилищ. Годовая инфляция на Южном Урале в июне ускорилась до 5%, что на 1% больше, чем в мае. Цены выросли на 1,1%, при этом заметнее на услуги, чем на продукты питания, сообщила пресс-служба Челябинского отделения Банка России. На рост инфляции оказали влияние как сезонные факторы, к примеру, овощи подорожали после снижения цен весной, так и несезонные, связанные со снижением объемов топлива на нефтеперерабатывающих заводах. В продуктовой корзине южноуральцев подешевели куриные яйца и сливочное масло, но подорожал сахар. В июне стали доступнее билеты в театр, путевки в местные санатории, но подросли цены на туры за рубеж. Завтра в испанской Барселоне стартует чемпионат Европы по скалолазанию в дисциплине «Боулдеринг». Впервые за 6 лет за награды континентального турнира поборются скалолазы из России. Нашу страну представят 8 атлетов в нейтральном статусе. Выступит на соревнованиях и спортсменка из МИАСа Елена Красовская. Она в третий раз в своей карьере поборется за награды подобных состязаний. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы плюс 16 градусов, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: В эфире телеканала ОТВ пройдет прямая трансляция 3-го Всероссийского певческого фестиваля «Русское поле». Более 300 артистов соберутся вместе, чтобы подарить живое звучание русской души. Смотрите 25 июля в 17:00 на телеканале ОТВ. Для детей старше 6 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Рандеву». «Рандеву» на «Радио 100».
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня отправимся в старинный испанский портовый город Понтеведра. Его название переводится как «Старый мост» и намекает на старый римский мост через реку Лерес. До наших времен он не сохранился, зато рядом в 12 столетии был выстроен другой – мост Бурго, который и по сей день никуда не делся. Город хранит богатое наследие романской архитектуры. Он построен с невероятным терпением, и местные жители называют его «хорошей деревней» за то, что здесь сохранилось немало исторических памятников. И если раньше это был в основном коммерческий порт с судоверфями, где строили корабли для Христофора Колумба, то сегодня это одно из лучших мест в Европе для романтических путешествий. Также Понтеведра получил широкую популярность после того, как в 2000 году большую часть территории города сделали пешеходной, полностью запретив автомобили. Были закрыты все наземные автостоянки в центре, а светофоры заменили на перекрестке с круговым движением. Также была расширена зона без машин от старого города до района 18 века, а скорость движения ограничили до 30 км в час. Так что теперь ничто не мешает насладиться красотой Понтеведры, прогулявшись по древним улочкам и мощенным площадям посреди колоннад и цветущих деревьев. А отдохнуть можно в многочисленных барах и ресторанах, где подают великолепный ассортимент закусок. Особого внимания достоин прогулочный проспект Аламеда с величественными зданиями и монументами, которые в основном запечатлели военно-морские подвиги. Здесь же возвышается однорукая статуя знаменитого генуэзца Христофора Колумба, который якобы отправился отсюда в свое плавание и которого местные жители считают своим. Понтеведра – это идеальное место для тех, кто на отдыхе любит соединять историю, комфорт и спокойствие.
0: «Рандеву» на «Радио 100».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм»

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Авиасообщение между Азербайджаном и российскими городами скоро будет восстановлено. Об этом заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Напомню, полеты были прерваны после катастрофы самолета компании «Азал» в декабре 2024 года. Прекратились авиарейсы из Баку в 10 российских городов – Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград. Совет Федерации одобрил закон, упрощающий процедуры получения государственной социальной помощи для ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, получивших инвалидность. Документ устанавливает право на однократную подачу заявления в соцфонд о предоставлении набора социальных услуг со следующего месяца для ряда категорий ветеранов. Также сократится время ожидания при переходе с денежной выплаты на получение услуг в натуральной форме. Умерла режиссер КВН и вдова бывшего руководителя телепрограммы Александра Маслякова, Светлана Маслякова. Ей было 78 лет. Международный союз КВН выразил свои соболезнования, отметив, что Маслякова была верной соратницей Александра Васильевича. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений и всегда подавала пример начинающим КВНщикам, говорится в сообщении. Финал чемпионата мира по футболу могут перенести из-за лесных пожаров в Канаде. Густой смог от канадских лесов уже накрыл США. Мгла заволокла небо над Нью-Йорком и Бостоном, а в Вашингтоне ввели красный уровень опасности. Индекс качества воздуха в некоторых районах пробил отметку в 240-300. Такой уровень классифицируется как очень нездоровый. Вероятность переноса финала Мундиаля пока низкая, но FIFA не исключает такого сценария, передает РИА Новости.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный, местами порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 градусов тепла, завтра днем плюс 25. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: I love you when you're under my skin.
1: Вы слушаете Радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.